0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: save the world.
1: Реклама.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
5: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. На получение государственного знака качества в 2026 году претендуют 260 товаров. БРГУ в первый день основного этапа вступительной кампании документы подали 282 человека. Об этом и другом подробнее. В Беларуси надо переходить на отопление пеллетами. Газ – только резерв, заявил Александр Лукашенко. Президенту доложили, что котельная в агросервисе, которую он посетил во время командировки в Шкловский район, работает на древесных гранулах. Надо шире внедрять такую практику, обратил внимание глава государства, подчеркнув, что в стране огромное количество местного древесного сырья и достаточно предприятий, которые могут его переработать. На получение государственного знака качества в 2026 году претендует 260 товаров. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова. По словам специалиста, традиция вручения знаков качества получила новое дыхание по инициативе главы государства. На сегодняшний день подано 260 заявок от 150 предприятий Республики Беларусь. Сейчас работают экспертные комиссии, которые оценивают продукцию по 5 критериям, образующим пятиугольник знака качества. Это безопасность, экологичность, технологичность, инновационность и эстетичность, подчеркнула Елена Моргунова. Покупатель голосует за тот товар, который ему наиболее приятен визуально, насколько он представлен на полке и правильно выбрана упаковка. Голосование продлится до 26 июля. Каждый потребитель может выбрать только один товар. На сегодняшний день уже проголосовали более 33,5 тысяч человек, добавила председатель комитета. Продолжаем выпуск. В Барановичском государственном университете проходит основной этап вступительной кампании. Как отметила ответственный секретарь приемной комиссии вуза Дина Лабун, процесс развернулся в полную силу. В первый день документы подали 282 абитуриента. Высокий темп пока сохраняется. Всего на первый курс планируют зачислить 820 студентов. Из них 643 будут получать образование на бюджетной основе. Остальные 177 – платники. Набор осуществляется по 21 специальности на 4 факультетах. На территории Брестской области 14 июля пройдет техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. С 12 до 13 часов будут включены электросирены, а также осуществлен перехват FM-радиовещания для трансляции текстового сигнала. В ведомстве подчеркнули, мероприятие носит плановый характер. Граждан призывают сохранять спокойствие. Никаких специальных действий не требуется. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0 163 59 95 23. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Во-во-во, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
7: Все

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Баранижскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр-дворник, телефон 63-89-36.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Брестская область в текущем году намерена собрать 2 миллиона 300 тысяч тонн зерна. В Барановичах для школьников организуют дни профориентации. Об этом и другом подробнее. Темпы уборочной в 2026-м опережают прошлогодние по всем областям. В данный момент по-настоящему жарко, в прямом и переносном смысле этого слова, на полях Брещины. Весна здесь выдалась щедрой на солнце, но скупой на дожди. Таким образом, несколько культур созрели практически одновременно, а зимний ячмень почти весь в закромах. Уже взялись за рапс и рожь. На помощь аграриям пришли представители МЧС, МВД и будущие специалисты. Как сообщил председатель облисполкома Петр Пархомчик, от спасателей участвуют 25 экипажей, от правоохранителей – 29. Проработали очень хорошо с молодежью и создали специальные отряды, их 109. В 2025-м первый регион собрал исторически рекордную цифру – 2 миллиона 200 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. На этот раз планка выше – не менее 2 миллионов 300 тысяч тонн, подытожил Петр Пархомчик. Витебск готовится принять юбилейный 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В 2026 году он обещает стать самым масштабным за всю историю. С 14 по 20 июля форум объединит граждан из более чем 40 стран мира. Приедут свыше 7 тысяч участников и гостей. Для представителей из 71 государства в соответствии с распоряжением президента Александра Лукашенко действует безвизовый режим 4 по 31 июля. Иностранцам понадобятся загранпаспорт, оригинальный или электронный билет на мероприятие, запланированные в летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск». Белорусская железная дорога ввела дополнительный поезд «Минск-Витебск-Минск». Он будет курсировать между двумя городами ежедневно. В пути пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой праздника. Помимо этого, на период проведения василькового феста назначен состав «Витебск-Москва-Витебск». Расписание составлено с учетом афиши. Традиционный интерьер вагонов оформят с использованием тематической символики. В Брестской области на текущей неделе запланирован ряд встреч, посвященных вопросам подработки школьников в летний период. Ребятам расскажут, где можно применить свои навыки и какие вакансии доступны в регионе. Специалисты Управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома на базе учреждения образования с 14 по 16 июля проведут консультации, где познакомят с возможностями цифрового сервиса «Шаг в профессию». Благодаря многоуровневому тестированию виртуальный тренажер помогает учащимся оценить собственные способности, подобрать подходящие специальности и даже узнать о текущих предложениях от нанимателей. Выполнить онлайн-диагностику может любой желающий на портале Государственной службы занятости. Продолжаем выпуск. Выпускникам 11 классов школ Барановичского региона предлагают получить бесплатное высшее образование на условиях целевой подготовки в трех вузах страны. Это Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский государственный аграрный университет, а также Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Целевой договор заключается между абитуриентом, учебным заведением и заказчиком, пояснили в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома. Там напомнили, прием документов осуществляется ежедневно по 19 июля. Более подробную информацию можно получить по адресу: улица Советская, 79, кабинет 401, либо по телефонам 80-163-45-09-47, 8-029-826-26-52. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23

Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель».

0: или по телефону 33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: на Вечер ФМ новости.
1: Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси скорректирован механизм ценового регулирования. В стране изменен перечень товаров, на которые будут распространяться ограничения. Речь идет о максимальной надбавке. В зону особого внимания попадают хлебобулочные изделия, разделанное мясо и рыба, которые произведены непосредственно в торговых сетях. Решение принято в связи с обращениями граждан. Соответствующие изменения внесены в нормативную базу. Как подчеркнул заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун, ценовое регулирование в стране действует с 2022-го. Изначально из того перечня, который составлял более 300 наименований, постоянно проводилась работа по его сокращению. Контроль за соблюдением новых параметров будет осуществляться профильными ведомствами. Белорусская Елизавета Цуприк на 24-м международном детском музыкальном конкурсе «Витебск» выступит под номерами 17 и 2. Жеребьевка участников прошла в малом зале концертного зала «Витебск», сообщает «Белта». Откроет первый день выход на сцену исполнительницы из Эстонии Вивьен Эльц. Во второй день первой представит номер на суд жюри юная исполнительница из Монголии. А завершит состязание Барбара Маргоши из Грузии. 14-летняя Елизавета Цуприк споет две композиции. Одна из них – Валерия Шмата «Мой дом». Вторая – саундтрек к мультфильму «Волшебник страны Оз». В целом, свое творчество будут представлять ребята из 19 стран. Им предстоит презентовать хиты славянского автора и из популярных анимационных художественных фильмов, мюзиклов детско-юношеской тематики. Жюри возглавит заслуженная артистка Российской Федерации, певица, актриса, телеведущая Илона Броневицкая. Перекресток Притыцкого-Брестка в Барановичах сегодня закрывается для движения. Ожидается, что меры продлятся ориентировочно по 28 число. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ тепловой камеры специалистами филиала «Барановичские тепловые сети» предприятия «Брест-Энерго». В объезд пойдут городские автобусы номер 1, 3, 13, 19, 24 и 28. К тому же для комфорта пассажиров по улице Лесина вводится остановочный пункт «Музыкальная школа» для транспорта, следующего в сторону улицы Горького. Временные новации могут внести корректировки в расписание движения. Этот факт стоит учитывать при планировании поездок. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-23 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете новости. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником. Учреждения образования Барановича обновляют меню в соответствии с современными стандартами. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики, сообщили в пресс-службе президента. Глава государства отметил, что в Беларуси с большим уважением относятся к простым гражданам этой страны, которые остаются верными своим духовным корням, защищенным предками принципам справедливости и равенства. Такие глубинные ценности, как право на собственную идентичность и независимость, приверженность дружбе, безопасности и созидательному труду на земле, объединяют наши народы и являются надежным фундаментом для возобновления белорусско-французского сотрудничества по всем.

0: сделана организация рациона учащихся. За обеды отвечает общепит школьник. Ведется работа над повышением профессионального уровня поваров. На сегодня почти 90% сотрудников пищеблоков имеют 4 и 5 квалификационные разряды. Ежедневное меню включает блюда из полуфабрикатов. Блинчики с разнообразными начинками, сырники, пельмени, наггетсы и другие позиции. В данном направлении главная задача, чтобы дети кушали с удовольствием, а количество отходов уменьшалось. Продолжаем выпуск. Молодежь Барановичского региона приглашают поддержать республиканский конкурс инициатив на 2027 год. Соревнование проходит с июля по декабрь. Предложить свои идеи могут общественные объединения или группы активистов численностью не менее 2 человек. Участникам необходимо презентовать проекты по одному из 3 направлений – информационные технологии, создание креативных пространств для общения молодежи, патриотическое воспитание. Прием заявок ведут Барановичские, городской и районные комитеты БРСМ. Скульптура зубра в Барановичском районе на трассе М1 теперь еще и рычит. Звук работает одновременно со спецэффектом дыхания. Шоу запускается автоматически каждый час. Пар из ноздрей металлический гигант начал выпускать еще в июне. Специалистам пришлось поломать голову, чтобы его оживить. Для этого разработали программное обеспечение, а внутрь конструкции поместили машины. Понаблюдать за зрелищем можно с 9 утра и до захода солнца. Но любой желающий, независимо от времени суток, способен самостоятельно включить трюк, находясь рядом с исполином. На сайте zubar1region.by для этого есть особая кнопка. Достопримечательность является одной из самых узнаваемых на Брещине. Скульптуру, которую изготовили пинские мастера, установили в 2003 году. Вблизи нее также планируют построить кафе. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов, вечером 21-24, ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24. Ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Реклама.
3: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон 450957.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В графике президента тема животноводства. Собственники частных домов обязаны следить за порядком как на собственной, так и на прилегающей территории. Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Оршанском районе Витебской области, сообщает Белта. Глава государства посещает молочно-товарный комплекс «Устенский», предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной породы к 2030 году, которая станет альтернативой галштинской и черно-пестрой породам. Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Более того, молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы. В планах селекционеров – скрещивание с белорусскими породами, чтобы создать свое племенное направление, которое обеспечит потребности сельского хозяйства. У студентов-старшекурсников появилось больше возможностей для трудоустройства. Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты, которое вступило в силу 10 июля 2026 года, можно брать на работу студентов после второго или третьего курса по многим должностям, которые востребованы на белорусском рынке труда. Это сферы сельского и рыбного хозяйства, логистики, снабжения и сбыта, телекоммуникации и почтовой деятельности, строительства, ЖКХ, инженерно-технического проектирования, физической культуры и спорта и образования. Содержание в чистоте, прилегающей к частному сектору территории – это не только красивый вид, но и прямая обязанность собственника. Граждане, имеющие во владении или пользовании земельные участки, обязаны за счет собственных средств проводить необходимые работы по их благоустройству. В частности, необходимо регулярно убирать мусор, своевременно скашивать сорную растительность и травяной покров. Его высота должна быть не более 20 сантиметров. Обратили внимание в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Нельзя загромождать придомовую территорию строительными материалами, твердым топливом и другими предметами. Растительные отходы, высокая трава – место обитания и размножения различных насекомых, в том числе и клещей. К слову, размер прилегающего участка определяется постановлением Совмина. Его границы – до тротуара. В случае его отсутствия – до проезжей части улицы, дороги, но не более 10 метров или половина расстояния разрыва до соседнего земельного участка. Поддержание порядка формирует опрятный облик всего частного сектора. К другим новостям. Федерация профсоюзов Беларуси объявляет о старте республиканского молодежного конкурса «Профледи». Проект призван поддержать молодых женщин, успешно реализующих себя в профессии, общественной деятельности и профсоюзном движении. Конкурс проводится в рамках года белорусской женщины и направлен на формирование современного образа молодой женщины-лидера, которая гармонично сочетает профессиональную карьеру, активную гражданскую позицию, общественную работу и семейные ценности. К участию приглашаются представительницы молодежного профсоюзного актива в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы рассчитывают увидеть инициативных и творческих участниц, готовых представить свои достижения, лидерские качества и общественные инициативы. Победительницы в различных номинациях будут награждены дипломами, памятными подарками и денежными призами. Условия участия и положения в конкурсе размещены на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24. Ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама. Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24. Ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Славная летопись мужества, героизма и служения Отечеству. 8-я радиотехническая бригада празднует юбилейную дату. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Об этом президент заявил, посещая сельхозпредприятие «Устье» в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом, передает Белта. По приезде глава государства начал с истории темы. Несколько лет назад аграрии и ученые попросили на это денег, которые были выделены из бюджета. В Дании закупили 1200 голов. Планировали на их основе вывести свою разновидность, приспособленную к местным условиям. Лидер государства констатировал, что реализация проекта идет слишком медленными темпами. Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник подробно рассказал о племенной работе, нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно позволить создать уникальный набор, что позволит в будущем к 2030 году говорить именно об отечественном виде. Для Беларуси важно сформировать узнаваемый туристический образ. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту открытого общенационального конкурса «В образ Беларуси. Позерк и открытё», рассказал директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. «Нашей стране не хватает правильной формулы, соединяющей разрозненные детали. Есть множество ярких образов – зубр, аист, василек, замки. Но ни один пока не стал той самой душой, которую бы безошибочно считывал весь мир. Участникам запущенной накануне инициативы предстоит не только разработать имиджевую визуализацию, но и предложить увлекательную историю, которая поможет понять отечественный национальный код и транслировать его миру. Предлагаются разные варианты продвижения. В итоге появится слоган, текстовая ассоциация, визуальный символ, логотип. Присоединиться могут как юридические, так и физические лица, иностранцы, постоянно проживающие в нашей республике. Заявить о себе можно до 1 ноября. Авторов лучших проектов ждут денежные награды. Продолжаем выпуск. Славная летопись мужества, героизма и беззаветного служения Отечеству. 8-я радиотехническая бригада празднует юбилейную дату – 85 лет со дня образования.

0: Великой Отечественной войны личный состав участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Сегодня это один из ключевых звеньев охраны воздушного пространства страны. Военнослужащие успешно выполняют стоящие перед соединением задачи. Обращаясь к офицерам, прапорщикам, сержантам, солдатам и ветеранам, командир, полковник Алексей Моталь подчеркнул, что пройден путь в десятки лет. Образованная в суровые военные годы бригада ковала славу, вписывая имена своих героев в историю страны. В условиях современных вызовов и угроз каждый, от рядового до офицера, демонстрирует высочайший профессионализм, стойкость, взаимовыручку, ежедневно доказывая, что безопасность Родины и мирная жизнь граждан находятся под надежной защитой. В Барановичах сотрудники наркоконтроля Брещины задержали группу наркозакладчиков. Ими оказались трое молодых людей, среди которых несовершеннолетний житель нашего города и двое граждане одного из соседних государств. Их преступная карьера продлилась меньше месяца, рассказал заместитель начальника Барановичского ГУВД, начальник криминальной милиции Геннадий Валуй.
1: Сотрудниками наркоконтроля Брещины задержаны трое молодых людей. 17-летний житель Барановичи, а также 19-летний и 24-летние граждане одного из соседних государств. Установлена группа лиц, работала закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. По указанию куратора, они забирали крупные партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Молодые люди были задержаны при выполнении очередного задания. При них, а также в оборудованных тайниках, обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера задержанных продлилась менее месяца. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
0: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24. Ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Баранническому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36. Наше радио. Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24. Ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
2: Реклама.
3: Еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
4: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

только один товар. На сегодняшний день уже проголосовали более 33,5 тысяч человек, добавила председатель комитета. Продолжаем выпуск. Экватор летних каникул. Ребята вовсю наслаждаются теплыми деньками, а учреждения образования активно готовятся к предстоящему 1 сентября. В учебных заведениях идут ремонты, пополняются фонды учебников, закупается новая мебель, тщательно инспектируются все системы безопасности. Без внимания не остается ни одна деталь. Особый акцент сделан на организации рациона учащихся. За обеды отвечает общепит-школьник. Ведется работа над повышением профессионального уровня поваров. На сегодня почти 90% сотрудников пищеблоков имеют 4 и 5 квалификационные разряды. В ежедневное меню включают блюда из полуфабрикатов, блинчики с разнообразными начинками, сырники, пельмени, наггетсы и другие позиции. В данном направлении главная задача, чтобы дети кушали с удовольствием, а количество отходов уменьшалось. Перекресток Притыцкого-Брестская в Барановичах сегодня закрыли для движения. Ожидается, что меры продлятся ориентировочно по 28 число. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ тепловой камеры специалистами филиала «Барановичские тепловые сети» предприятия «Брестэнерго». В объезд пошли городские автобусы номер 1, 3, 13, 19, 24 и 28. К тому же для комфорта пассажиров по улице Лисина вводится остановочный пункт «Музыкальная школа» для транспорта, следующего в сторону улицы Горького. Временные новации могут внести корректировки в расписание движения. Этот факт стоит учитывать при

0: планировании поездок. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0-163-59-95-24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В ближайшие дни погода на территории Беларуси окончательно исправится. Антициклон Запада разгонит облака. В большинстве районов прекратятся дожди, воздух прогреется. Лето продолжается. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24 тепла. Ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от

0: банков-партнеров. Бутик Авто. Авто с пробегом без сомнений. Бутикавто.бай.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24. Ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает: ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Добрый день. Представители госорганов и крупных экспортеров Беларуси и Саудовской Аравии обсудят вопросы сотрудничества. В Барановичах ведется активное развитие индустриального парка. Об этом и другом подробнее. Белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минске 15 июля, сообщили в Национальном центре поддержки экспорта. В его работе примут участие представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Новая структура будет работать в тесном контакте с государственными органами двух стран. Ключевую роль будут играть ведущие белорусские производители. Совет будет помогать выходить на саудовский рынок. Александр Лукашенко в недавнем интервью каналу «Аль-Арабия» выразил надежду на рост объемов поставок к Саудовскую Аравию. В планах активизация сотрудничества по разным направлениям, от сельского хозяйства до образования и технологий. Вузы Беларуси за первые два дня основного приема документы подали более 20 тысяч абитуриентов, сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Этот процесс идет планово, в рабочем порядке. Не первый год действует электронная очередь. В прошлом году сервисом воспользовалось около трети поступающих. В этом, по прогнозам, примерно половина соискателей, отметил Александр Баханович. 18 июля начнется прием документов в колледже. В 2026 планируется принять порядка 39 тысяч человек. Основные специальности, которые предлагают на уровне среднего специального образования – инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрного профиля. Это те направления, в которых нуждается экономика нашей страны, подчеркнул первый замминистра. Искусственный интеллект, нанотехнологии, микроэлектроника и роботостроение. Эти и другие перспективные направления развития экономики Беларуси в ближайшую пятилетку успешно продвигают научно-технологические парки страны. От малых стартапов до внедрения передовых разработок на крупных производствах. На счету предприятий резидентов десятки проектов, которые успешно реализуются. В Беларуси действует 14 научно-технологических парков, в которых работает более 260 резидентов. При этом поэтапно расширяется филиальная сеть действующих субъектов, в том числе в регионах. У Барановичах ведется активное развитие индустриального парка, являющегося филиалом Брестского научно-технологического парка. Строительство с применением передовых технологий и современных материалов. Благодаря этому, а также специальным преференциям, проект уже вызвал значительный интерес у представителей малого и среднего бизнеса. Продолжаем выпуск. Выездной личный прием граждан и прямую линию по номеру 680680 с 12:00 до 14:00 17 июля проведет в Барановичах заместитель начальника Брестской областной инспекции, начальник отдела государственного контроля Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко. Обращаться улица Советская, 79, кабинет 310. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-24, ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота. Улицы и дворы Барановичей продолжают обретать ухоженный вид. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район Витебской области раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота, передает Белта. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил о ситуации в целом, а также непосредственно в животноводстве. Есть положительная тенденция, но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными. В целом за 6 месяцев 2026-го темп производства воловой продукции сельского хозяйства составил почти 105%, в животноводстве свыше 103%, в растениеводстве 115%. Глава ведомства также рассказала о заготовке травяных кормов и сенажа. По сравнению с прошлым годом, аграрии идут со значительным опережением. Продолжается уборка озимого ячменя. По стране цифра на уровне 46% площадей. Специалисты Евразийского банка развития зафиксировали замедление инфляции в Беларуси до минимального уровня с ноября 2023 года. В июне 2026 она составила 4,3 в годовом выражении против 4,8 в мае. По мнению аналитиков, на это повлияло снижение цен на плодово-овощную продукцию на 11,5% в июне по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Удешевление некоторых категорий товаров частично связано с укреплением белорусского рубля на 6,1% в июне. В то же время темпы роста цен на непродовольственные товары практически не изменились. Ожидается, что по итогам 2026-го инфляция останется ниже предельного параметра в 7%. Продолжаем выпуск. На Брещине проходит юбилейный 35-й областной конкурс продавцов потребительской кооперации «Лучший по профессии», который традиционно объединяет лучших специалистов торговли и демонстрирует высокий уровень подготовки кадров. Особую роль продавцов региона подчеркнула председатель правления областного союза потребительских обществ Ольга Ильковец, отметив, что от умения специалиста найти подход к каждому покупателю зависит не только выручка объекта, но и настроение человека, его желание вернуться снова. В состязании, которое организовано раз в 2 года, заявлено 25 претендентов. Символично, что на этот раз в год белорусской женщины в системе трудится около 6000 представительниц прекрасной половины общества. Креативным подходом выделились участники Барановичского райпо. Приветствие запомнилось легким юмором и оригинальным видеороликом. В составе команды водитель-продавец Артем Дегтев. Единственный мужчина среди тех, кто выходил на сцену. Он активно ведет TikTok-аккаунт с аудиторией около 2000 подписчиков, где рассказывает о работе автолавки и развенчивает распространенные мифы. Завершится мероприятие торжественным награждением победителей и участников. Улицы и дворы Барановичей продолжают обретать ухоженный вид. Комплексный ремонт в 2026-м охватит 15 дворов многоквартирной застройки. Сейчас в работе специалистов Барановичей ремстроя объекты на улице Фабричной 22 и 24. Здесь появляются новые пешеходные дорожки, бордюры и основания для будущих тротуаров. Спецтехника, занимающаяся асфальтированием, переехала на территорию локомотивного депо и трудится в 4-м переулке Советском. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президенту Беларуси доложили об узбекских перспективах на Витебщине. Аграрии Барановичского района убирают озимый ячмень, следующий на очереди – рапс. Об этом и другом подробнее. В рамках рабочей поездки Александра Лукашенко в Варшанский район среди сопровождавших его официальных лиц присутствовал руководитель Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов. Совместные проекты претворяют в жизнь благодаря соглашениям, достигнутым лидерами двух стран. Данное сотрудничество охватывает как инвестиционные вливания в разнообразные отрасли, так и привлечение граждан центральноазиатской страны для трудоустройства в Беларуси. Таким образом, получит развитие Витебская область, отметил президент. По его словам, зарубежный кадровый потенциал планируется задействовать не только в аграрном секторе, но и в строительной индустрии, промышленном производстве, а также в сфере оказания услуг. Вузы Беларуси в нынешнюю вступительную кампанию зачислили около 5600 целевиков. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. При плане приемов 6300 человек документы подали более 9000 абитуриентов. То есть исходный план выполнен на 90%. Незанятые места, их около 700, будут переданы для тех, кто поступает по общему конкурсу. Среди популярных направлений у целевиков значится инженерно-технический профиль, педагогический, аграрный и медицинский. Барановичский район с улучшением погоды активно включился в жатву. В самом разгаре пора озимого ячменя. По актуальным данным, его убрали с площади 3200 гектаров или 75% от плана. В закромах уже 19 тысяч тонн, сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, наш регион занимает второе место в Брестской области по урожайности ценной культуры – 59,6 центнера с гектара, что на 6 центнеров больше, чем в прошлом году. В первом регионе этот показатель достиг отметки 46,8 центнера с круга. Аграрии не сбавляют темпы. Следующий на очереди – озимый рапс. К его сбору пока приступили два хозяйства – Барановичская птицефабрика и «Утес». Продолжаем выпуск. Присвоение случайно найденной чужой вещи может повлечь серьезные правовые последствия. Так, в Барановичский ГУВД обратился 42-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Находясь на автозаправочной станции и рассчитываясь на кассе, гражданин выронил 100-долларовую купюру. Банкноту, лежавшую на полу, позже заметил другой покупатель и забрал себе. Также в милицию пришел 37-летний барановичанин и сообщил о пропаже кровати стоимостью 350 рублей. Мебель мужчина оставил на лестничной площадке, пока в квартире делался ремонт. Правоохранителями установлено, что кровать вынес сосед, посчитав, что ее выбросили. Рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». Милиция напоминает, найденная вещь не становится вашей автоматически. Присвоение найденного при наличии корыстного умысла квалифицируется как кража. Гражданам рекомендуется внимательно относиться к своему имуществу в общественных местах. Помните, чужая забытая вещь не является ничьей. Правовая грамотность и элементарная порядочность помогут избежать уголовного дела и сохранить репутацию.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция.

0: Одежда и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. И, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист порадует вас какими-то знакомыми композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 14 июля на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения. Делимся последними новостями, рекламой, музыкой. Стараемся держать себя в тонусе, но и готовимся переключиться на рубрику «Брейнсторм».

0: вами акция «Летняя распродажа». Акция с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Она, естественно, достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 14 июля в 1983 году, вышла компьютерная игра от Nintendo, которая стала настолько успешной, что выросла в одноименную медиа-франшизу. Как вы думаете, о какой игре идет речь? Вариант первый – «Братья Марио», вариант второй – «Покемон», и вариант третий – «Уличный боец». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 14 июля в 1983 году, вышла компьютерная игра от Nintendo, которая стала настолько успешной, что выросла в одноименную медиафраншизу. О какой игре идет речь? Вариант первый – «Братья Марио», вариант второй – «Покемон», и вариант третий – «Уличный боец». Если перечисленные игры вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 99. 946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется компьютерная игра производства компании Nintendo, которая вышла именно в этот день, 14 июля 1983 года, и стала настолько успешной и популярной, что выросла в одноименную медиа-франшизу. Это, конечно, братья Марио, как многие из вас догадались. А платформенная аркада, выпущенная Nintendo сначала для игровых автоматов и портированная позднее на многие игровые консоли. Главный герой пришел в эту игру из другого популярного платформера Nintendo Donkey Kong, где его звали не Марио, а Прыгун, и был он не водопроводчиком, а плотником. Также в игре впервые появляются такие персонажи, как брат Марио Луиджи и черепаха Купа. Игра послужила началом для знаменитой серии платформеров о приключениях братьев Марио. В медиафраншизу входят также телевизионные шоу, комиксы, фильм 93 года, анимационный фильм 2023 и даже тематический парк Super Nintendo World. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 3985. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Фестивальный марафон в Витебске стартует в 35-й Славянский базар. Первый водитель тысячник определился в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Витебск переключился на фестивальную волну. Стартовали первые творческие мероприятия юбилейного 35-го Славянского базара. Поклонников Василькового форума ожидают выставки, театральные встречи, рок-концерт. Они продлятся по 20 июля и соберут гостей на трех главных площадках – в летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск» и центральном спортивном комплексе. Фестиваль проводится с 1992-го и считается одним из крупнейших культурных форумов Восточной Европы. С 1995-го под патронатом президента Беларуси в статусе международного. В разные годы он собирал представителей всех славянских народов. Программа первых дней яркая. Международный танцевальный проект Dream Dance Fest. На сцену выйдут сотни юных танцоров из разных стран. Работает экспозиция арт-фотографии «Муза» и проект Никаса Сафронова. Важная часть – состязание юных вокалистов. За единственный гран-при борются артисты из 19 государств – от Армении и Болгарии до Швеции и Китая. Честь Беларуси отстаивает брестская школьница Елизавета Цуприк. Первый водитель «Тысячник» определился в Барановичском районе. Им стал сотрудник сельхозпредприятия «Крошин» Вячеслав Трус. Важный рубеж передовик преодолел в 13 часов 30 минут. Добиваться высоких результатов на своем МАЗе с прицепом аграрию не впервой. В минувшем сезоне имя лидера звучало на всю область. Уборочную страду 2025 года перевез 8 тысяч тонн, установив абсолютный рекорд в стране. В 2026-м стремится не снижать планку. Достигнутые успехи – заслуга всех, кто трудится на хлебной ниве, поделился Вячеслав Трус.
2: Новый коллектив есть, молодой, инженерные, они стараются, учатся. Будем надеяться, что будут продолжать так же, когда погоды нету, мы технику ремонтируем, а когда погода становится, мы уже каждую минуту используем.
1: Чествовать Вячеслава Труса на зерносушильный комплекс приехал председатель райисполкома Роман Жук, отметив труд дипломом и сертификатом, а также директор предприятия Денис Ефимович, вручив денежное вознаграждение. После торжественной церемонии снова за руль. Триумфу благоволит погода и урожайность. В хозяйстве озимого ячменя собирают 81 центнер с круга. На отдельных участках показатель доходит до 118. Всего культура занимает 600 гектаров. Зерно собрано на 500 из них. В закромах уже порядка 4000 тонн. Пассажирские перевозки снова в поле зрения госавтоинспекции. В Барановичском регионе с 15 по 22 июля развернется профилактическая акция ГАИ. Наряды ДПС уделят внимание как городским, так и пригородным маршрутам. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, в центре внимания автобусы категории М3. Транспортное средство, имеющее помимо места водителя более 8 для сидения. Технически допустимая максимальная масса превышает 5 тонн. Акцент на техническое состояние транспорта, а также пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Продолжаем выпуск. В Барановичском государственном университете подвели итоги целевого набора. В нынешнюю вступительную кампанию вуз зачислил 39 будущих студентов. Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии БРГУ Дина Лабун, наибольшей популярностью в этом году пользовалась специальность организации управления физической культурой, спортом и туризмом. Конкурс составил 2,5 человека на место. В целом на первый курс попали пожелавшие учиться на различных профилях. Заказчиками кадров выступили ведущие организации Брестской, Минской и Гродненской областей. Такой географии способствует расположение учебного заведения и удобная логистика города. Что касается барановичских предприятий, то в списке 558-й авиаремонтный завод, Атлант, автоагрегатный и завод автоматических линий. Традиционно есть спрос не только на инженерные, но и на педагогические специальности, подчеркнула Дина Лабун. Продолжение темы. Выпускникам 11 классов школ Барановичского региона предлагают получить бесплатное высшее образование на условиях целевой подготовки в трех вузах страны. Это Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский государственный аграрный университет, а также Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Целевой набор заключается между абитуриентом, учебным заведением и заказчиком, пояснили в Управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома. Там напомнили, прием документов осуществляется ежедневно по 19 июля. Более подробную информацию можно получить по адресу улица Советская, 79, кабинет номер 401, либо по телефонам 80163-4509-47, 8029-826-2652. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Днем 15 июля по югу Беларуси температура воздуха достигнет плюс 30-31 градуса, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. После недели прохладной и дождливой погоды июль возвратил теплую и солнечную. Все дело в том, что период правления ненастного циклона Бернадет подошел к концу. Инициативу в атмосфере перехватил антициклон Лорен. Гребень высокого давления позволит столбикам термометров дотянуться до жарких отметок. Но период солнечной и сухой погоды будет длиться недолго. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-2 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

следующий час программы «Еще не вечер». Мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости. И не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями и послушать давно и всеми без исключения забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим про футбол и музыку прошлого. Ну а в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа еще не вечер. Что касается погоды, до конца текущей рабочей недели она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем плюс 25-27 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Арсенал намерен как можно быстрее завершить переговоры по трансферу нападающего Атлетико Хулиана Альвареса. Как пишет Independent, лондонцы рассчитывают закрыть сделку еще до старта предсезонной подготовки. По данным источника, канониры готовы заплатить за аргентинца 105 миллионов евро. Ранее Альварес был не против остаться в Испании, где за его ситуацией следили Барселона и Реал, однако мадридцы не намерены усиливать своих прямых конкурентов. Кроме того, интерес к футболисту проявлял Пари Сен-Жермен. Напомним, прошлым летом Атлетико приобрел 26-летнего игрока у Манчестер Сити за 75 миллионов евро. В сезоне 25-26 нападающий провел 49 матчей, забил 20 голов и отдал 9 голевых передач. Манчестер Юнайтед и Ливерпуль потеряли интерес к полузащитнику Кристал Пэлас Адаму Уорту, но клубы отпугивает цена, запрашиваемая «Орлами» за 22-летнего футболиста в размере 135 миллионов евро. Об этом сообщает Коут Офсайд. По информации источника, в услугах Уортона по-прежнему заинтересован Челси, который поддерживает контакты с представителями игрока, чтобы изучить возможные условия. Однако текущая ситуация на трансферном рынке и стоимость полузащитника усложняет его переход в топ-клуб. Напомню, в минувшем сезоне Уортон принял участие в 53 матчах, в которых отметился одним голом и 7 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не успел полностью восстановиться к матчу 1/2 финала чемпионата мира с Испанией, сообщает RMC Sport. Форварда все еще беспокоит правая лодыжка, травмированная в игре с Марокко. Мбаппе тренировался отдельно от команды и не работал с мячом. Тем не менее, он, вероятно, выйдет в стартовом составе. Главный тренер французской команды Дидье Дешам подтвердил, что Мбаппе сможет сыграть в полуфинале чемпионата мира, несмотря на опасения по поводу его физической формы. Нападающий был заменен на 77-й минуте матча 1/4 финала, в котором Франция одержала победу над Марокко со счетом 2-0. На данный момент Мбаппе принял участие во всех 6 матчах чемпионата мира. На его счету 8 голов и 1 голевая передача. На сегодня вынесено несколько интересных поединков, в том числе и в квалификации Лиги чемпионов, но главный матч – это, конечно, первый полуфинал чемпионата мира, в котором сойдутся национальные сборные Франции и Испании. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня закроем гештальт. Если в прошлый раз говорили про брит-поп и послушали «Оазис», то нельзя не вспомнить и про группу «Blur» и сингл «Park Life». Это знаменитая песня британской группы «Blur» с альбома «Park Life» 1994 года. В августе того же года она была издана отдельным синглом. Это был третий сингл с альбома. Куплеты в песне произносятся речитативом, декламирует их английский актер Фил Дэниелс, который появляется и в видеоклипе на данную музыкальную композицию. Припев уже поет солист группы Blur Дэймон Алберн, тот самый, что несколько лет спустя придумает проект, мультяшный проект Gorillaz. Песня победила в категориях «Лучший британский сингл» и «Лучшее видео на церемонии Brit Awards 1995 года». Итак, Blur, сингл 1994 года, «Park Life», делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Вузы Беларуси за первые два дня основного приема документы подали более 20 тысяч абитуриентов. Процесс идет планово, в рабочем порядке. Не первый год действует электронная очередь. В 2025-м сервисом воспользовалось около трети поступающих. В этом, по прогнозам, примерно половина соискателей. 18 июля начнется прием документов в колледже. В 2026-м планируется принять порядка 39 тысяч человек. Основные специальности, которые предлагают на уровень среднего специального образования – инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрного профиля. Это те направления, в которых нуждается экономика страны. Искусственный интеллект, нанотехнологии, микроэлектроника и роботостроение. Эти и другие перспективные направления развития экономики Беларуси в ближайшую пятилетку успешно продвигают научно-технологические парки страны. От малых стартапов до внедрения передовых разработок на крупных производствах. На счету предприятий резидентов десятки проектов, которые успешно реализуются. В Беларуси действует 14 научно-технологических парков, в которых работает более 260 резидентов. При этом поэтапно расширяется филиальная сеть действующих субъектов, в том числе в регионах. В Барановичах ведется активное развитие индустриального парка, являющегося филиалом Брестского научно-технологического парка. Строительство с применением передовых технологий и современных материалов. Благодаря этому, а также специальным преференциям, проект уже вызвал значительный интерес у представителей малого и среднего бизнеса. Улицы и дворы Барановичей продолжают обретать ухоженный вид. Комплексный ремонт в 2026-м охватит 15 дворов многоквартирной застройки. Сейчас в работе специалистов Барановичей ремстроя объекты на улице Фабричной 22 и 24. Здесь появляются новые пешеходные дорожки, бордюры и основания для будущих тротуаров. Спецтехника, занимающаяся асфальтированием, переехала на территорию локомотивного депо и трудится в 4-м переулке Советском. Продолжаем выпуск. На Брещине проходит юбилейный 35-й областной конкурс продавцов потребительской кооперации «Лучший по профессии», который традиционно объединяет лучших специалистов торговли и демонстрирует высокий уровень подготовки кадров. Особую роль продавцов региона подчеркнула председатель правления областного союза потребительских обществ Ольга Ильковец, отметив, что от умения специалиста найти подход к каждому покупателю зависит не только выручка объекта, но и настроение человека, его желание вернуться снова. В состязании, которое организовано раз в два года, заявлено 25 претендентов. Символично, что на этот раз в год белорусской женщины в системе трудится около 6 тысяч представительниц прекрасной половины общества. Креативным подходом выделились участники Барановичского райпо. Приветствие запомнилось легким юмором и оригинальным видеороликом. В составе команды водитель-продавец Артем Дегтев. Единственный мужчина среди тех, кто выходил на сцену. Он активно ведет TikTok-аккаунт с аудиторией около 2000 подписчиков, где рассказывает о работе автолавки и развенчивает распространенные мифы. Завершилось мероприятие торжественным награждением победителей и участников. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

этом давайте прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести смс-розыгрыш и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости, отметили некоторые исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про один из самых успешных синглов дискографии британской группы Blur. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Завтра мое эфирное время начнется в 17.00. У вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше. Yeah.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто делает.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: И опять бессонница, спутница до утра. Его фото, ее лица. Одинокой девочке, что грустит по мальчику, думая,

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса, в течение дня 26-28 со знаком «плюс».